следующая песня Heartbreaker или Сердцеломец. Тоже скажем обожаемую песню Берри Гиббе, гениальный автор песни, а Кен Уэрвик имел фантастичный глаз. Когда Берри Гиббе нечто продуцирует, то ямчит верховскую квалитету. И эта песня и вправо так. Ова одна из редких песен из 80-х, с кою се и данас не ежим, верите ми. Могу и вртити на понављању цели тједан и увек изнава осетим ту неку прекрасну емоцију. Evo Dejan Vervik i BGC, pa bolje od ovoga ne možem.

0: и нам уз важечу оточну исказницу. Ваша фриготехника.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.